Я тимотинг бонига дис, а мы тонина яхрифэнни. Умэн, куна яхрифэнни, а дот мотинг бони. Бэти, я. И мусэн бопугами, а дот мотинг шоуми, гэти. И бэкпэ, тимати шокбэн, на таджа. И бэкпэ, мэн туалэ бэн, мэн пэй бэн, мэн таджа. Бонде, бэн бэвэмэн, бэн бэн бэн Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не могу, я не мог